0: Вот, монах ждал.
1: А бабушка Мусимания.
0: Мусимания. Маня. Имбоя. Вы кто же вам? Ой, куда я надеюсь?
2: Да, да.
0: На доллар, доллар, доллар, доллар. Кенчоная. Моя мать, я вам отчет, на доллар, доллар, доллар. Ква, помоги.
2: Ой-я-я-я.
0: Карамамба, как не уйдет, я тебе напомню, у нас и бог.